0: And that was The Jam and Beat Surrender. And leading us up to the 1 o'clock news is Snap and The Power.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».